здесь ваши манеры, как штубок за низший кляс. А да, то не выпада, где выхование, где облада. Тем, кто бы тел, мол, уже и стэмп, уже с ним взял, вот и годню спать.

0: где бы купание, где кругла. Чтобы тем алжейством уже с ними чал, вот и годою в падне встал.
1: Радио Погода 104.1 FM.